0: вам без нас, отзовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

увидишь обратно ночи звездные. И опять напрасно сердце вспомнилось.

А вы не бойтесь, дяденьки, тетеньки, у меня хороший вкус. Я обижаю только плохих, хороших я сам боюсь. Зовут меня, зовут Каю, рисуют с рогами

0: Hi, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you Morning Music Vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with Music Vitamins here on Radio 5 EBFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Music from around the world. 5 EBI.
3: 103.1 FM.
4: I listen to 5 EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5 EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
5: Hello, I'm Mike Stock from Mostly Music, inviting you to join our growing Mostly Music listening audience here on 5 EBI FM. Every Wednesday, Thursday and Friday afternoons, Mostly Music brings you easy listening music, from yesteryear right up to the present day. You'll hear songs you know, as well as songs you're glad to have newly discovered. And our enthusiastic band of volunteer presenters will fill you in on some facts about the songs and the performers. So how about tuning into Mostly Music from 1 o'clock on Wednesday, 1:30 on Thursday and 12:30 on Friday. You won't be disappointed.
6: Your station, your culture. 5 EBI.
3: 103.1 FM.
0: You are listening to 5EBI, multicultural broadcasters in Adelaide, South Australia.
7: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
8: Добрый вечер, дорогой радиослушатель. В эфире передача «Время благоприятное». От всей души мы поздравляем всех матерей с прошедшим Днем Матери. Нет на земле более трепетно любящего сердца, чем сердце матери. И сам Господь, открывающийся нам на страницах Библии, как Отец, как сильный и величественный, как мужественный воин и победитель, открывается также и как нежно любящий. Его сердце трепетно переживает о детях своих. Обращаясь к своему народу через пророка Исаию, он говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Мужскому сердцу порой непонятна нежность и материнская забота. Они ему кажутся чрезмерными, излишними. Но сердце Бога не просто понимает это. Оно является источником этих чувств. Именно Господь учит матерей любить своих детей беззаветной любовью, так же, как Он учит и отцов быть настоящими отцами. Только Он, Святой, является непревзойденным идеалом доброты для всякого человека. Поэтому мы поклоняемся Ему и воздаем славу Богу за наших матерей. С праздником вас, дорогие мамы!
9: Слушатели! Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое имя самое популярное? Конечно, вы можете сказать, что для каждой страны, для определенного региона оно свое. Но это не так. Самое известное и чаще всего употребляемое имя для всех стран и континентов одно. Какое? Расскажу вам одну историю. Дело было в электричке. Народу много, скучно. Кто едет на дачу, кто в гости, кто учиться – кто с большими сумками по своим бизнес-делам. Возле окна сидела женщина с 5-летним ребенком на руках. Общительный малыш сначала болтал без умолку, развлекая своим детским щебетом пассажиров, а потом затеял игру в слова. Загадывал слово, а пассажиры по буквам старались его отгадать. Выходило забавно. Наконец мальчишка сказал: самое популярное женское имя с четырех букв. Стали называть буквы. Кто-то сказал «А». Малыш обрадовался, даже в ладоши захлопал. «Есть такая буква», — сказал он, — «даже две». Маша, Саша, Даша, каких только имен не звучало, но ребенок отрицательно мотал головой. «Нет, не угадали». Наконец, истомленные игроки попросили пощады, признались, что угадать не могут. Мальчик тоже не выдержал и искренне удивился. «Как? Это же мама!» О, сколько прелести, тепла и любви в этом самом известном женском имени! Сколько дорогих и милых воспоминаний связано с ним! Мать – первый учитель ребенка. Она кладет первые камни формирования его характера. Ребенок доверяет матери больше, чем кому-либо другому. Мать – первый художник, набрасывающий первые и основные контуры характера человека, а другие потом только добавляют краски. Великий президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн когда-то сказал: «Всем, что я теперь есть и чем еще могу быть, я обязан моей матери». Хочется в этот вечер поблагодарить всех матерей, верных своему долгу,

Когда стареют матери у нас, мы видим вдруг, что срок земной не вечен, что потускнел когда-то зоркий глаз, спина согнулась, опустились плечи, и ласковая добрая рука покрылась сетью жилок и морщинок, и седина не только на висках, и поступь ненадежна, как суглинок. И хочется отдать родимой честь за жизнь, семье, подаренную ею, сказать: «Спасибо, мама, что ты есть, спасибо, что тебя еще имею». И, окунувшись в памяти родник, ее глазами в прошлое проникнув, увидеть, как наш самый первый крик ловила мать, сама от счастья вскрикнув. Взглянув на запись прожитых страниц, увидеть свою маму на коленях, пред Господом склонившуюся ниц, скрепившую цепочку поколений. Отрадно знать, что мать пока что здесь, ей честь отдать еще дана возможность за то, что через нее благая весть до нас дошла сквозь град учений ложных, за то, что, невзирая ни на что, она нас правде Божией учила, а за грехи, коль уж пошло на то, бывало, что и розги не щадила. Почтим ее за то, что до ума нас довела она своим терпением. Достойна чести христианка-мать, как женщина с высоким назначением. –

слова из Библии. 126-й псалом с 3 по 5 стихи. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой».

Наша передача сегодня состоит из двух частей, и вторая ее часть будет посвящена еще одному празднику – Вознесению Господню. И несмотря на то, что этот праздник несет в себе некий оттенок грусти, ведь наш любимый Учитель, Господь Иисус Христос, перешел в этот день в невидимые и недосягаемые человеку сферы, все же Он дает несравненно большую надежду на грядущую встречу с Царем Царей и Господом Господ. Но и это еще не весь смысл Вознесения. Перед тем, как воскресший Иисус вознесся, Он обещал Своим ученикам, что не оставит их одних, но будет с ними во все дни до скончания века. При этом Он дал Своим последователям великое поручение идти во все уголки планеты и нести всем людям радостную весть о воскресшем Господе, о Его победе над дьяволом и смертью. И это происходит по сей день. Господь незримо присутствует с каждым последователем Его и помогает выполнять данное им поручение, чему все христиане свидетели.

0: Продолжая изучать Слово Божие, я обратил внимание на глубокие слова и выражения, связанные с повелением Господа в отношении проповеди Евангелия. «Все народы, весь мир, всякое творение, всякий язык, всякое племя и колено до края земли». Мне стало ясно, что Евангелие дано Богом не для одной или другой какой-нибудь части человечества, а для всего мира, всему миру, всем народам, племенам и языкам. И потому все они должны услышать благую весть спасения. Прочитав эти строки, я не могла не согласиться с богословом доктором Смитом. В странах бывшего Советского Союза многие люди, мало что зная о Боге, лишены жизненных ориентиров, не видят впереди цели. Эти страны остро нуждаются в христианах, которые посвятили бы свои средства и самих себя для устранения духовного голода. Господь Иисус поручил это дело нам, сказав: «Идите, научите». Бог желает, чтобы служители Его имели миссионерское видение, охватывающее именно весь мир во всей его целости. Как достигнуть всех их Словом Божиим? Единственно, через миссионеров из среды церкви. Яблоня приносит плод – яблоки, а церковь должна приносить и взращивать новые церкви.
1: Если спросить у вас о том, какова самая главная задача церкви, думаю, вы скажете – проповедь Евангелия. Другими словами – миссия.
2: Мы просто поговорим о важности миссии и послушаем короткие рассказы троих миссионеров об их служении.
1: Слушатели, эта история ясно показывает, как сатана не хочет, чтобы проповедь Евангелия достигала людей. Это означает конец его власти и приход Иисуса Христа. Мы представим вам людей, которые посвятили себя миссионерскому служению. Это обычные братья и сестры, у них были такие же сомнения и переживания. Но они выбрали путь посвящения и служения Богу.
3: Меня зовут Люба. После окончания колледжа я уехала на служение миссионерское на Чукотку, город Певек. А в Певеке я проработала 5 лет. А когда приехали на Чукотку, я приехала не одна, с Ириной. Мы вместе учились на миссионерском отделении. Приехали, там была небольшая церковь. Организовали там воскресную школу, трудились среди детей, сестер. Потом организовали воскресную школу еще в поселке национальном. Через пару лет еще тоже в другом. Время было, когда миссионер уехал тоже самим вести церковь. Это было самое тяжелое для нас время. Но, наверное, Господь допустил для того, чтобы мы научились молиться и доверять Господу.
4: Не страшно было как-то бросить обжитое место, привычную культуру и уехать, ну, на такую неизвестную далекую Чукотку?
3: Ну, конечно, неизвестность, она всегда сопровождается каким-то волнением, тревогой. Было, но в глубине души я испытывала очень такое спокойствие и мир, зная, что Господь будет со мной. Ну, вначале, конечно, шокировало нас то состояние, в котором находится Север, как будто после войны разруха такая, все. Церковь очень хорошо нас приняла, очень. Молодежи там 3 человека было. И северные церкви все-таки отличаются немножко от материковских. Именно чувство семьи, сплоченности. Одежды теплой такой не было, но люди поприносили и в дом, в квартиру, все. Ничего не было, конечно, 30 килограмм с собой. А сверх положенной нормы там уже платить приходится очень дорого и невозможно. Нету смысла даже везти. Там нам все принесли верующие соседи, Бог благословлял.
2: Люба, почему вашим выбором была именно Чукотка?
3: Мне попалось на молитвенной группе молиться за Чукотку. И я в течение года молилась за Чукотку. Они написали в информационном бюллетне о том, что у них нужда в работнике воскресной школы, чтобы Господь послал им помещение для церкви. Я молилась за эту нужду. Ну, пошли им кого-то для работы с детьми. сама хоть не собиралась, но это уже все желания Господь во мне возрастал, хоть мысли всплывали, но я почему-то их отгоняла. Да ну, Чукотка, куда ты поедешь? Далеко так, одна, север. Приехала домой, тоже еще молилась. И ты думаешь, я уже действительно окончательно приняла решение, что я поеду на Чукотку. За эти 5 лет это, конечно, продолжение учебы было. Учеба, где училась многому, и жизнь, доверие Богу. Когда ты сознаешь полную зависимость от Господа, потому что рядышком никаких церквей на 1000 километров, вы одни, это действительно, когда у нас вообще не было денег, были моменты, мы еще на работу устроиться не было, и мы видели, как Господь отвечает. У нас был такой момент, когда Ира говорит: «Слушай, у нас еще на 3 булки хлеба осталось». Говорю: «Ну, Бог не умер, будем молиться». И буквально через недельку я слышу на первом этаже кричит: «Слава Богу!» Открывает дверь: «Что?» Говорит: «50 000 перевод». Мы вообще эту женщину не знали ничего. Потом мы получили письмо через несколько месяцев. Это прислала нам женщина. А оказалось, ее соседка умерла, верующая. Она получала журналы. И говорит, она умерла, я в почтовом ящике достала этот журнал. Она прочитала о том, что мы уехали на Чукотку, информационный бюллетень. Она говорит: «Тут меня Бог побудил из своей пенсии 50 000 выслать вам». Это было прекрасное время, время испытаний, время трудностей, но время Божьих благословений, когда действительно вера, не подвергающаяся испытанию, она не может быть твердой и побеждающей. Я в июле переехала в Магадан, в город Сусуман. Это место, где вообще нету верующих. Молитесь о нас, о нашем служении и об этом крае.
2: Еще будучи подростком, Игорь увлекался китайской культурой, пытался узнать какие-то слова этого сложного языка. Потом в их город приехали верующие китайцы. Благодаря их свидетельству Игорь стал христианином и захотел как бы в ответ чем-то послужить китайскому народу. Сейчас, после окончания Донецкого университета, он с семьей живет в Благовещенске. Год учил в Китае язык. О том, какое служение несет, он расскажет сам.
5: Меня зовут Игорь. Я занимаюсь китайским служением на территории Дальнего Востока России. Мы распространяем литературу, мы стараемся поддерживать уже существующие группы изучения Библии или церкви уже, и организовываем новые китайские церкви на территории России.
6: Положение в Китае, насколько там разрешено вообще религиозная деятельность, проповедь?
5: Хотя и говорят в Китае такой лозунг «цзиянг цзиёу», как «свобода с религией» или «свобода совести», то на самом деле есть ограничения в вероисповеданиях, и есть ограничения в поклонении, есть как бы определенное количество церквей, которые могут существовать в городе, остальные, которые не могут получить регистрацию, считаются нелегальными.
6: А вот миссионеры, какое отношение к иностранцам-миссионерам?
5: Вообще, как бы, открыто миссионеры там не могут находиться в Китае, поэтому... Есть люди, которые едут туда как преподаватели, доктора, студенты и занимаются параллельно с этим какой-то, ну, миссионерской деятельностью.

0: Миссионер, которого сейчас представим вам, не уезжал на Чукотку или в Китай, он начал ездить в села. Труд в сельской местности не менее важный и представляет собой необозримое миссионерское поле. Со мной у микрофона Владимир.
1: Я знаю нужды тех людей, которые живут в деревнях, потому что сам жил в деревне и знаю, как там сейчас обстоит обстановка с алкоголизмом, потому что много молодых людей пьют, и я сам пил. Когда жил в Харькове, я не мог найти здесь для себя духовный труд. И всегда я думал о селах, потому что это было близко ко мне. И поэтому я переехал в Волчанск для того, чтобы работать с теми людьми, которые там живут, потому что сейчас в селах некому людям сказать о Боге. Многие люди хотели бы узнать о Боге больше, поэтому я для себя понял, что нужно переехать ближе к людям, к тем в села, чтобы можно было рассказывать об Иисусе.
0: Володя, ты сказал, что в селах есть отклик людей на Евангелие, и как ты считаешь, все-таки надо уделять селам вот возможности, время евангелизации?
1: Я считаю, что нужно это делать, потому что люди заинтересованы в том, чтобы слышать об Иисусе, о евангельской вести, но много не знают просто как, где, куда пойти, потому что во многих селах нету верующих людей, и вообще нету ни одной церкви, поэтому люди хотели бы все-таки, чтобы были такие люди, которые могли им объяснить Евангелие, могли им объяснить смысл христианства.
0: Мне кажется, что сегодня селам, наверное, очень необходимо знать о Христе, потому что, наверное, нет работы в селах, и многие мужчины, наверное, такой выход находят в рюмке.
1: Я думаю так, что сейчас те ценности, которые были у людей когда-то, политические ценности, экономическая стабильность, сейчас они просто утеряли смыслы. И в деревнях просто сейчас людям нечем вообще заняться и некуда пойти. У них алкоголь это самое первое дело.
0: А с какими трудностями вы сталкиваетесь в благовестии в деревне?
1: Очень часто и основная из трудностей – это не хватает людей для этой работы, не хватает и тех людей, которые могли бы пойти и сказать людям. Но еще есть и определенные другие трудности, потому что расстояния к селам очень большие, поэтому есть определенные трудности в транспортировке, это финансовые вопросы, и транспорт, такие вот есть трудности у нас.
0: Ты находишься на материальном обеспечении какой-то миссии или как-то сам зарабатываешь себе?
1: Наша церковь не может нести на себе такой труд, содержать миссионера. Я зарабатываю сам, Господь помогает мне в этом. Конечно, времени много уходит для этого. Бывают сложности всякие, но зарабатываю сам.
0: Володя, может быть, нас слушают молодые люди, молодые братья, которые тоже ищут себя и еще не находят своего служения. Вот что бы ты, как сельский миссионер, просто пожелал бы им? Как им найти свое служение?
1: Я хотел бы пожелать сейчас молодым братьям и сестрам трудиться для Господа, потому что если мы будем бездействовать, мы не сможем найти себя в церкви, найти себя в труде для Господа. И не нужно бояться пробовать и начинать работать, потому что если мы будем это делать, Господь нас благословит, и все будет благословенно.
2: Дорогие наши молодые слушатели, хочется сказать, что будущее церкви за вами. От того, насколько вы будете активными в благовестии, зависит, как скоро придет Иисус.
0: Уютная церковь, богослужение, прекрасный хор – это не конец наших стремлений. Тысячи потерянных людей ожидают своего миссионера, того, кто укажет им на путь, ведущий к свету и вечной жизни. Может, этим человеком будете вы, слушатель?
2: Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
3: Посмотрим на того, кто жив здесь на земле для нас с тобой.

И если вы, дорогой слушатель, еще не знакомы лично с воскресшим Спасителем, не испытали на себе силы Его всеобъемлющей и всепобеждающей любви, то вы можете пригласить Господа в свою жизнь прямо сейчас, обратившись к Нему в простой и искренней молитве. Он и сейчас недалеко от каждого из нас.

0: слушатели, время нашей передачи истекло. Приглашаем снова встретиться через неделю в это же время и на этой же волне.
1: Передачи выходят в эфир по вторникам в 5 часов вечера и средам в 6 часов вечера.
0: А ваших писем ждем по адресу
1: 11 Broad Street, Queenstown, 5014. 11 Broad Street, Queenstown, индекс 5014.
0: До следующих встреч в эфире, друзья. И на прощание слово из Библии. Послание к римлянам, 10 глава, 14 стих.
2: Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу Российского общественного центра города Аделаиды на частоте 103,1 МГц.
1: Приветствуем наших радиослушателей на волне радиостанции 5 EBI. Этим вечером вы услышите подборку старых советских песен времен середины 20 века, времени самого разгара холодной войны, воспевающих неуклонное стремление всех честных людей доброй воли к крепкому и прочному миру. Эти песни звучали по советскому радио и телевидению порой по 2-3 раза в день. Песни воспроизведены с магнитных лент и старых грамм-пластинок, поэтому звучание их оставляет желать лучшего.

еще не кончилась война, и где-то властью овладели чьи-то хунты, и погибают племена под небом Африки за доллары и фунты. Еще не

еще не кончилась война. И где-то мюнхенское пиво пьют ночами те, что в былые времена за стенках фюрера служили палачами. Еще не

На этом наша передача закончена. Всего доброго. Берегите мир, основу основ нормальной и счастливой жизни.

заиграна пластинка и затерта. Чем дальше, тем понять слова трудней. И все же после каждого аккорда становится мне чуточку грустней. По очереди ручку патефона друзья крутили, будто бы вчера. И кто-то на меня смотрел.

картинка непонятна, и войны, невзгоды пережить. Опять ничего нельзя вернуть обратно, но память держит простенький мотив. У нынешних девчонок и мальчишек в части другие ритмы и слова, а я лишь танго где-нибудь услышу и